0: Возвращаюсь, отсырело все.
1: А у меня еще хуже. Я живу в Африке. Солнышко светит ярко, и гиппопотам пропадает.
2: И только 7 августа 1899 года люди перестали задумываться над этой проблемой.
3: В этот день американец Маршалл изобрел холодильник.
4: Ежедневная,
5: как бы историческая программа
4: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.
3: И олени пасутся под музыку.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Надевайте фартуки, вооружайтесь ножами и досками и приступим. Сегодня в меню сочные мясные рулетики. Что нам для них понадобится? 2 листа лаваша, 250 граммов куриного фарша, столько же свиного, 1 яйцо, половина луковицы, соль, перец, специи по вкусу, 200 граммов сыра, 1 яйцо и кунжут для посыпки. Как готовим? Разогреваем духовку до 190 градусов. В миске смешиваем оба фарша, добавляем яйцо, мелко нарезанный лук, соль, перец и любимые специи. Хорошо вымешиваем до однородности. Разворачиваем листы лаваша, равномерно распределяем половину мясной массы на один, половину на второй. Сверху присыпаем натертым сыром. Плотно сворачиваем рулет, подворачивая края, чтобы фарш не вываливался. Перекладываем рулетики на противень швом вниз. Взболтаем яйцо и смазываем поверхность рулетов. Посыпаем кунжутом. Выпекаем около 25 минут до золотистой корочки и полной готовности фарша. Дайте рулетикам 5 минут отдохнуть, затем нарежьте на порции и подавайте горячими со свежими овощами. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели!

0: знаете ли вы?
1: Забывание часто воспринимается как негативное явление. Однако оно играет важную роль в функционировании мозга. Этот процесс позволяет организовать и оптимизировать информацию, избавляясь от ненужных или устаревших данных. Оно помогает нам сосредоточиться на более актуальной информации и улучшает способность к обучению. Исследования показывают, что чрезмерное запоминание может привести к когнитивной перегрузке, затрудняя принятие решений и усвоение новой информации. Таким образом, забывание способствует эффективному управлению памятью и поддержанию психического здоровья.
0: Теперь буду знать.

группа «Ягоды». Радио «Бурга». На Чукотке 13 часов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палим дельхит, который помнил, ты гамена на мгласаусе, а умни на пенелькут. Чукотка, хагам, гусина, кази, паток, кази, тион, вискастем. На матвас, а округа, кен, синит, нерену, его, унет, кази, тион, вискастем. Мнгитки, нам рот, как вопым. Кликин, каутауни, те, айни, исины. Евромикин, те, свевуй, вынам, на маквас, тан, кази, тио, трасан, канатым. Кези, изит, кузя, скастем. Мнгитки, на апару, каутауни, те, айни, исины. Там кассетио госуслуга и пасмёр кассетио комиссия к МФЦ. Нкекина нара перемогна откон аскен каку по айне исине. Кассетио нвете депутаты госдума кина тамгасвэль атан кассетио Россия к. Кассетио нвете депутаты округа кина дума кин тамгасвэль атан кассетио вуйвнам намак округа к. Мыс это айни иси кренсенгет нраха кассетио кампания тэм. Нкерен ренсенгет гурешкинэм. Совет нкама иненсес на нескакин. Анантангс от кассет куракин совет чукотка кина нарам. Наран Касроунган округан Москва к округах Тенгвиткунену его оркнем. Анан Катьос на управляющий совет Касеткура организации Акенем. Гевьен Тлинет Мнгиткин Пароль Мнгиткин Нир Амшлина команда Кен Касеткура Кен Амам Кньора Кен Венкен Анадрский муниципальный округ Кен Ама Чукотский район Кен Ройр Ам. И Натаньян отлеты готовлены от Минкрин Винредкен от учреждения ТЭМ. Тва Эрмета округа кина департамента кин Казина Юватирга кина Арюна Байкова. Эксперта Тагина Юватирга кина Ананка Тёс от Милсировульси Кэрма Крэна. Нерин Курэте он от Мнитки Намгрот Каук Нир Ильсик. От Иоска Ванвака Нерину его унгната Ниран Тенмас Уйит Касит Куракенан Камкан Юракена. Эрмельтец от Романин Нанатеннен Миллионан Канат Кисит Ультираян от Куранветы Янан от Касит Куракена. Янра Ракавин от Нантанс от Нантум Гаус от Ролика к Инаяс от Цифровой Технология к Анан Катьос, это регион Наран Касроун, Москва, Яраусак. Раван вне Тавайва, Макрин, Аси, Амаскосин, Сан, Вискасом, Апшина, Ройр, Нантин, Маурк, Антенмус, Атенген, Кукине, Минкре, Нанмусаурк, Тапенсенгес, это информагентство Чукотка, Анка, Нантин, Маурк, это Тингурет, Тимуратен Вискасен, Амасатет Кун Вискасен, Тайкаун Вискасен, Анкирен Нантин Саоркен, Ротомгау Кос, Ванкасроун Вискасен, Теминес Уринет, Тывакен, Манитрескарен, Компания Пычукот Энерго, Осос Общинакен, Василиса Рузанова, Энаном Гусаоркен, Косе Энан Игусаутен, Мсакнарасен, Натен Пеусет. На моем канмаскосе фестиваль Ренша обили бинок нунок ищика кунт армаскосе краси тиргит Ренша гатэм полярный осва тиргит армайгас нам тайкал краси тиргит берингийский осва тиргит сама Ренша гат сессия тэм. Минкре нанамгаса оркат округа кина департамента по маскосе Ренша тэм. Рума кен гэта Маскосис эт Наматвас эт Чукотка кен Камчатка кен Якутия кен Магаданска эн Мурманска областя кен сама Ремкас эт Белоруссия кен эн кама Ирана. Сессия к Рума кен гэт регион кен эн кама федеральные эксперты Росэнергоатом Минпросвещения эн кама Баймка кен. Эн канай бэта пшет куркан атау нан мэсэнгэс этау нятэй.
0: Радио «Пурга».

0: Реклама на радио Бурга.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.